0: когда способен.
1: Опять смотри, смотри, смотри.
0: Passo dal divano al letto, poi dal letto al divano, e per ammazzare il tempo